твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кстати, то и дело возникает спор, а можно ли заниматься спортом по утрам натощак. Некоторые уверены, что такой подход позволяет быстрее сжигать жир. Противники же настаивают, что это вредно и даже мешает похудению. По словам исследователей, ни одно из утверждений нельзя назвать абсолютной правдой. Ученые уверяют, что для спортсменов-любителей выбор режима остается делом комфорта. Кому-то удобнее тренироваться без завтрака, а у кого-то это вызывает тошноту и головную боль. Для профессионалов, особенно в видах спорта на выносливость, питание перед длинными тренировками важно для поддержания максимальной работоспособности. По мнению экспертов, решающим фактором остается сам факт регулярных тренировок, а не прием пищи перед нагрузкой. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: пользу корицы, кокосового масла или тертого темного шоколада помогает эффективно взбодриться и контролировать уровень глюкозы в крови. По словам ученых, корица богата мощными антиоксидантами, веществами, которые замедляют процессы старения. Кокосовое масло же улучшает обмен веществ и несет огромную пользу для здоровья мозга. Ну а для тех, кто желает разнообразить вкус бодрящего напитка, подойдет тертый темный шоколад, который позволяет снизить уровень плохого холестерина. Антиоксиданты в шоколаде, как и в корице, предотвращают повреждение клеток, укрепляя здоровье сосудов и мозга, а также улучшает контроль уровня сахара в крови. Кофеманы, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Kid News. Нейросети.
1: Разговоры о том, что искусственный интеллект оставит людей без работы, идут уже не первый год. Однако новое исследование команды ученых из американского Массачусетса показывает, что не все так однозначно. Когда речь идет об автоматизации с применением компьютерного зрения, экономически обоснованной будет считаться замена всего 23% работников людей. В остальных случаях внедрение искусственного разума будет слишком дорогим. Работа человека обойдется дешевле. Впрочем, если такие замены произвести в сфере розничной торговли или здравоохранения, экономически выгодными могут стать именно роботы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
9: А мода C7. Собрать взгляды.
10: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился.
18: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Тренды. Выпуск выходит при поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Московский зоопарк по праву считается одной из важнейших точек притяжения туристов и жителей столицы, потому что в нем можно совместить сразу несколько приятных и полезных занятий. Прогуляться как самому, так и большой компанией, а еще увидеть множество красивых и редких животных, не отправляясь для этого на край света. В столичном зоопарке проживают знаменитый Манул Тимофей, дальневосточный леопард, большие панды, которые быстро обрели фанатов и за пределами Москвы, а также гигантские выдры, пингвины и другие животные, в том числе занесенные в Красную книгу. Кроме того, на территории зоопарка проходят мастер-классы профессиональных фотографов, а в павильоне «Ластоногие» можно заняться йогой в компании моржей и морских котиков. Кстати, приобрести билет на любое из мероприятий можно при помощи сервиса «Мосбилет». Категория 0+. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Лиани и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-aware.

Карлита и Софи Такер на радио Хит ФМ. 7:05 по Москве. Среда, 19 августа. Каждый день лета у нас на счету, хотя в нашей хитовой компании и осень будет яркой и приятной. Но это потом, пока у нас середина рабочей недели и огромное количество хитов впереди. Стопудовая Джона Ньюмана, например. Также услышим Алана Уокера. Филатов и Кэрос порадуют ностальгичные песни про счастливых людей. Илья Алексеев за пультом. Всем доброе утро. И начнем с Тома Грегори на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
4: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
13: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Джон Ньюман на радио Хит FM. 3,5 минуты музыкальных воспоминаний 2013 года. И там все так же о любви, как и в 2026, куда мы возвращаемся. Кстати, не пропустите Хит Ньюс. Ирина Баутина совсем скоро расскажет, сколько живет любовь. Ну а по хитам на ближайшие минуты Темпер Сити, Дэвид Гетта и Ким Петрас, а также Джонас Блу и Малывия.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, ветер южный 1 метр в секунду. Далее утром и днем такая же погода, до 19 тепла, преимущественно без осадков, вечером малооблачно, без осадков, до 17 со знаком плюс.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А я рыба, всей семьей я плескаюсь в январе. В марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
4: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.рф.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: В «Эль Патио» главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов «Эль Патио». Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте «Эльпатио.ру». Смотрите в кино 6+.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Говорят, что любовь живет 3 года, однако у математиков на этот счет свое мнение. Ученые из Лионского университета вывели формулу, которая позволяет предсказать, почему одни пары живут долго, а другие расходятся. Математический расчет основан на 3 параметрах – привязанности, угасании чувств и реакции на эмоции.

0: партнера. И если один из параметров падает ниже критической точки, то математика говорит, что дальше будет только хуже. Но при активном отклике пара все же способна преодолеть любые кризисы. Ученые также объяснили, данная модель не скажет, в кого влюбляться, но поможет понять, что же идет не так. И, по словам экспертов, в будущем такие системы с искусственным интеллектом смогут работать как навигатор для отношений. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Раскачиваем утро среды в компании Радио Хит ФМ. У нас тут что ни день, то праздник, хотя бы потому, что лето продолжается. А чтобы проводить его веселее и приятнее, оставайтесь с нами, в том числе с помощью умных колонок, которые сейчас практически в каждом доме или офисе. Говорите своей «Включи Радио Хит ФМ», и она мгновенно все исполнит, потому что колонка умная. Едем дальше. Красиво, Армин Ван Бюрен на Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602.

0: Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+».
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
12: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
13: В «Ленте».
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Трэп Мафия Хаус на радио Хит ФМ в 7:49 по Москве. Утро, среда, лето. Само по себе многообещающее сочетание. Уверен, кроме рабочих забот у вас есть планы на это прекрасное время. Если нет, самое время их составить, разумеется, в нашей хитовой компании.

8:06 в Москве, это радио Хит ФМ. Всем добрейшее утро, наполняем его самыми яркими эмоциями, интересными событиями и хитами, конечно, даже если еще толком не проснулись или уже в делах и заботах. Здесь Илья Алексеев и немного о тех, кто будет поднимать наше настроение в ближайшие минуты. Timbaland и Кэрри Хилсон зазвучат в ваших динамиках со своим стопудовым хитом 2009 года, Тиесто и Брайана Грейса, еще Дуа Липа и Да Бэби на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Timbaland и Кэрри Хилсон на радио Хит FM напомнили нам, каким был музыкальный 2009 год, ярким, дерзким и необычным. А сейчас возвращаемся в 2026. Впереди у нас Кайго и Ava Max, The Second Voice, а также проект Iowa. Но сначала...
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 7 метров в секунду. Далее утром и днем такая же погода, до 19 тепла, преимущественно без осадков, вечером малооблачно, осадков не ждем, до 17 со знаком плюс.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь, бери сейчас, не жди момент, ты выбирай, и в ЛСР заходи покупай.
2: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс! Кар-прайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Лайфхак. Каждый, кто хоть раз пытался разогреть еду в микроволновке, сталкивался с тем, что грелось в итоге что угодно, но не продукты питания. И по этому поводу в сети рассказали о полезном лайфхаке. Для равномерного прогревания пищи в микроволновке емкость стоит ставить не в центр вращающегося блюда, а с краю. Действительно, способ работает, и все дело в распространении энергии внутри. Еще один совет, как не пересушить еду при разогревании, тоже будет полезным для многих из нас. Чтобы еда оставалась мягкой, достаточно вместе с тарелкой поставить в печь кружку с водой. В сети говорят, что схема рабочая. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это была новинка на радио Хит FM от CN Spyro. А я подброшу вам приятную и полезную напоминалку про наш вездехит, который может стать вашим. Каждый будний день на радио Хит FM это день подарков. Угощаем, обновляем, удивляем. Ловите вездехит в эфире и сможете обновить гардероб, парфюм или гаджет, да и просто устроить себе праздник. Подробности на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

Рэй Далтон был только что на радио Хит FM. 8 часов и 50 минут по Москве. Продолжаем раскачивать хитами это утро. И до финала часа делать это нам помогут Тедди Свимс, а также Дэвид Гетта и Сиа.

Cat Size с новинкой на радио Hit FM только что в 9 часов и 5 минут по Москве. Мы с вами на экваторе рабочей недели, если вдруг кто-то пропустил, а это уже неплохой повод для улыбки. Добавим хитов к этому и станет совсем хорошо. Всем доброе утро, здесь Илья Алексеев, а слушать с вами в ближайшие минуты будем The Spin Wandy образца 2004 года, Дэти, но сначала она. This is Lady.

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Деспина Ванди на радио Хит ФМ. Музыкальная атмосфера 2004 года непередаваема, но мы почти за 4 минуты успели проникнуться и продолжаем это утро лета 2026 под 100% хиты. Из ближайших творчества Инны, Кункс и Мота, а еще не пропустите полезное в Хит Ньюс. Расскажу о щадящих физических нагрузках, доступных практически каждому. Но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 7 метров в секунду. Далее утром и днем такая же погода, до 19 тепла, преимущественно без осадков, вечером малооблачно, осадков не ждем, до 17 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: А? Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 3770-201-2952.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
9: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
10: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» 8-499-579-7799.
12: «Хит ФМ» Heat FM.

0: открытие.
1: Большая часть современных многоквартирных домов оборудована лифтами, однако, как недавно выяснили ученые из Университета Восточной Англии, привычка подниматься по лестнице существенно снижает риски заболеваний сердца и сосудов. Исследователи изучили около 2000 научных работ, связанных с отказом от лифтов и влиянием этой привычки на здоровье, в результате чего выяснилось, что регулярный подъем по лестнице статистически повышает кардиовыносливость и снижает показатели холестерина. Поэтому эксперты рекомендовали встроить в свой день такие подъемы, в особенности, если нет возможности тренироваться или ходить в спортзал, естественно, при отсутствии противопоказаний. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: проект The Balsam на радио Hit FM. Свежая работа под названием Magnetic. А для любителей слушать стопудовые хиты на радио Hit FM у нас тоже есть полезная опция. Включайте в любое удобное время онлайн-радиостанции стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Hit FM. А пока у нас новинка.
1: The new hit. Joel Corey. Whisper.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» премиальная.

0: Отдельная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс и Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Вот это ухватило!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Питбул и Крис Браун на радио Хит ФМ в 9.48 по Москве. Даже как-то незаметно для меня пролетели 3 часа, и уже пора уступать место у микрофона. Совсем скоро его займет Наташа Стаханова, и начнется шоу «Статус хитовый». Ну а я отправляюсь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
0: На радио Hit FM.
2: Ну что, друзья, какой статус придумаем? Среда. А давайте не будем сбавлять темп сегодня. Мы с вами вообще молодцы. К тому же у нас много приятных дел. Будем ловить везде хит, открывать хитбоксы, нырять в прошлое, играть в настроение. И, конечно, много подарков вас ждет от Hit FM.
0: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Робин Шульц и Сэм Мартин на радио Хит ФМ. Знаете, о чем песня была? Ну, типа, у меня ничего не получится. А кто сказал, что у тебя всего лишь одна попытка? Ну, в общем, примерно об этом. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все. Но прямо сейчас такой романтический стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2010.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 18 градусов тепла. На западный ветер у нас нежно дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность 62%. Давление чуть-чуть понижено, 738 миллиметров. Но чуть-чуть, как говорится, не считается.
0: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-708.

0: 56-55.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
8: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
9: Шорхаус представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана Шорхаус в проекте «Лето Лайф 2026».
10: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: С 21 по 23 августа в парке Ходынское поле пройдет 4-й фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние», темой которого в этом году станут русские сказки. Помимо соревнований по хобби-хортингу, гостей фестиваля ожидают викторины, конные показы и театрализованные представления. Также будут работать ремесленные и творческие мастерские, где можно будет создать соломенную лошадку или узнать больше о кузнечном и кожевенном деле. Вход свободный и без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В парке Горького стартует серия вечерних экскурсий с зоологом. Сегодня вечером можно будет погулять по партеру и нескучному саду и попробовать заметить летучих мышей, которые с наступлением темноты вылетают на охоту. За 90 минут расскажут, чем питаются рукокрылые, как ученые находят и определяют этих животных и зачем вообще изучают их популяции. Не забудьте захватить фонарик, начало в 19:30, место старта перед Римским фонтаном в розарии парка у Малого Голицынского пруда. Для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.
0: Тем временем на Манежной площади проходит фестиваль «Откройте для себя Абу-Даби». В программе концерты, национальные танцы, мастер-классы, арабский кофе и блюда эмиратской кухни. На главной сцене выступит музыкальный ансамбль и певец Фаиз Аль-Саид, а 20 танцоров исполнят традиционный танец ОАЭ Аль-Аялу. В Доме ремесел также можно будет попробовать плести из пальмовых листьев, поработать за кончарным кругом и ткацким станком, а в морском шатре научиться делать традиционные канаты и рыболовные снасти. Фестиваль продлится до 23 августа, вход свободный, без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.
1: Thank you.

Минелли на радио Хит FM. Nothing hurts like you. Как-то по-русски ничто не ранит меня так, как ты это делаешь. Но вот такие вот уроки иногда случаются у нас в жизни. Но, как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее. Друзья, у нас совсем скоро хитбокс будет. Поиграем. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Ну а прямо сейчас с нами Дэвид Гетта, Тедди Свимс. Песня тоже, кстати, про отношения. Там есть такая фраза, что ты мне, я понимаю, что ты мне нужна только когда ты уходишь.

0: Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы с вами держим правильный ритм. Но половина недели прошло, давайте вот так же вот и как раз до пятницы и дотянем. Буквально через пару песен будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятано, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет нам, как правильно греть еду в микроволновке. Между прочим, очень полезная информация. Ну а прямо сейчас «Нептуника» на радио Хит ФМ. What if? А что если?

0: Бокс.
1: Ну что, любители загадок, готовы? Играем. Я при помощи нескольких ассоциаций буду описывать то, что лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личные сообщения, можно в комментарии. Там буквально через секундочку появится пост. Вот, и если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером 27, подарю нашу фирменную настольную игру. Спойлер, все звезды. Открываем. Секундочку. О, а круто, а у меня как раз закончился, и в магазин можно не ходить. Ну, так, сейчас ассоциация. В общем, это один из главных продуктов в нашей с вами жизни, друзья. Но многие его вообще не употребляют. Типа, не-не-не, я без него, вот, да. Вот. А,

Еще я знаю, что в доме Сальвадора Дали есть целая комната из этого продукта. Чуть позже расскажу. Вот. И вообще свежий аромат считается одним из самых приятных для восприятия. Вот прям вспомните, что вот запах чего вам больше всего нравится. Вот какого продукта, вот прям свежего, только что прям, а, вот именно здесь это. Жду ваши варианты, друзья. Плюс 7 925 007 10 74. И желаю удачи. Реклама.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Дилер.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Коробочки – мои ассоциации. Один из главных продуктов в жизни людей, но многие это не употребляют. В доме Сальвадора Дали есть целая комната, прям сделанная из этого продукта. И вообще свежий аромат считается одним из самых приятных для восприятия. Ваши варианты – соль. А соль приятно пахнет. Разве сахар? Ну, огурец. Вот здесь еще есть вариант. И кофе. Ну, кофе… Ну, это не кофе, друзья. Это просто-напросто… Вот Михаил, наш победитель, он написал «хлебушек». Да, хлебушек здесь, друзья. Михаил, а мы тебя поздравляем и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Кстати, друзья, вы знаете, что возраст пшеницы 15 тысяч лет, а рожь гораздо моложе и долгое время считалась сорняком. Рожь, представляете, которая портит посевы. Ну и про Сальвадор Дали обещал вам рассказать. У него реально была комната, прям целая, сделанная из хлеба. Он заказал создание такого интерьера у парижского булочника. Вот, сам Дали с юмором объяснил это, знаете, как, типа, обзавестись мебелью из хлеба – это единственный способ узнать, водится ли у меня дома мышь. Ну, такой загадочный. В общем-то, был художник. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова, Хитбок. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
1: «Стопудовый хит» на радио «Хит-ФМ». Год 2016. Зара Ларсон.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, на градуснике у нас 18, а по ощущениям 13, потому что юго-западный ветер вот решил подуть со скоростью больше, чем 7 метров в секунду при влажности 58%. Давление чуть-чуть понижено, ну и вот такие дела.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды.

0: одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс! Кар-прайс!
1: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
5: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
7: Шорхаус представляет. Владимир Плесняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
8: В «Эль Патио» главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов «Эль Патио». Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
9: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: болезней сердца и сосудов. Исследователи изучили около 2000 научных работ, связанных с отказом от лифтов и влиянием этой привычки на здоровье, в результате чего выяснилось, что регулярный подъем по лестнице статистически повышает кардиовыносливость и снижает показатели холестерина. Поэтому эксперты рекомендовали встроить в свой день такие подъемы, в особенности если нет возможности тренироваться или ходить в спортзал, естественно, при отсутствии противопоказаний. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: открытие.
1: Большая часть современных многоквартирных домов оборудована лифтами, однако, как недавно выяснили ученые из Университета Восточной Англии, привычка подниматься по лестнице существенно снижает риски заболеваний.

0: Реклама.
1: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм».

0: премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: Амода C7. Собрать взгляды.
7: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Мадонна на радио Hit FM. Bizarre. Как это по-русски? По-русски это странно. Кстати, на днях она отпраздновала свой 68-й день рождения на греческом острове Корфу. Кстати, в окружении 6 детей, близких друзей и возлюбленного футболиста Акима Морриса. Сейчас, наверное, у многих, да, возник вопрос, а сколько ему лет? Ему 29. Ну, а что? Возраст — это цифра, и Мадонна в очередной раз нам это доказывает. Кстати, праздничный ужин прошел под открытым небом в таверне в деревне Курамадес с традиционным греческим обычаем битья тарелок угощениями, включая торт в форме сердца. Вот так вот. Ну, а мы пожелаем ей здоровья и побольше новых хитов. Друзья, а у нас с вами прям вот совсем скоро, уже в следующем часе, будет возможность у вас, вернее, поймать везде хит. Да, он будет плавать как раз. А это как раз возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ, от косметики, парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси, еще много всего можно выиграть, так что просто будьте рядом.
1: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на Радио Хит ФМ.

0: на радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Друзья, минут через 15 поиграем в хит-стори, занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита, а также в этом часе будем ловить с вами везде хит. Напомню, как это сделать. А это же, знаете, если поймаете, можно выиграть очень крутые подарки от радио Hit FM. Итак, очень красивый мужской голос где-то там совсем скоро вам скажет, друзья, прямо сейчас. Кидайте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 кидаете слово «вездехит». И если к нам оно попадает от вас под номером 19, потому что 19 сегодня августа, то вы наш победитель. Только, друзья, пожалуйста, слово написали, телефон еще чуть-чуть в руках подержите, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «вездехит» и посмотрели, какой там у вас подарок. Хорошо? Договорились? Я желаю вам удачи, друзья.
0: Выбирай лучшее. Твой статус «Хитовый» на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
9: 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Hit FM. Ну что, друзья, занырнем в прошлое на 2-3 минуточки. Запускай один очень прикольный стопудовый хит. Слушаем его, вспоминаем, чем под эту песню там занимались. Если вдруг нагрянут воспоминания, они нагрянут, и вам захочется ими поделиться, пишите. Все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Итак, куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Вот, можно просто написать год этого хита. Если с другим годом связаны воспоминания, все равно пишите, все прочитаю. Итак, у нас есть подсказки, куда мы там с вами собираемся, в какой год. В общем, в мировой прокат вышли «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Помните этот год, нет? Что еще? «Сумерки» взяли 7 наград «Золотая малина».

0: Ну, вспомнили, друзья. Итак, мы играем в History и пытаемся отгадать год этого хита, который только что прозвучал с помощью личных воспоминаний. Лидия пишет, у меня перед глазами осень, 13-й год, я переехала жить в Питер и нисколько не жалею. Аня поделилась, что работала в библиотеке в 13-м году. Тихонечко в наушниках эта песня часто звучала по радио. А можно, да, так работать в библиотеке и слушать, правда? Здорово. 2013 год, я много путешествовала, Женя вспомнила. И Никита написал, что стопудово 13-й год. Эту песню и ребят можно узнать по прекрасной скрипке и красивому голосу. Еще Никита поделился, что ребята как-то признались в том, что их музыка танцевальная, меланхоличная и контрастная. Ну да, Clean Bandit и Jazz Glynn на радио Hit FM Rather Be 2013 год. Ну здорово, друзья, вспомнили. Вы молодцы, конечно. Я не знаю, как у вас это получается. Вот. Хит-стори Наташа Стаханова завтра обязательно продолжим, друзья. Ну а прямо сейчас возвращаемся в 2026, потому что нужно поймать везде хит кому-то из вас. Обязательно. Но возвращаемся, друзья, не плавненько, так что пристегиваемся. History на радио Hit FM. Погода на Hit FM. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в 2026 году в Москве плюс 18 на градуснике, но по ощущениям плюс 13, потому что юго-западный ветер дует со скоростью больше, чем 7 метров в секунду, при влажности 58%.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проект на декларации dsk1.ru и на наш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Муж главный по

0: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
0: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
6: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, ОГРН 103-770-201-29-52.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Лайфхак.
1: Каждый, кто хоть раз пытался разогреть еду в микроволновке, сталкивался с тем, что грелось в итоге что угодно, но не продукты питания. И по этому поводу в сети рассказали о полезном лайфхаке. Для равномерного прогревания пищи в микроволновке емкость стоит ставить не в центр вращающегося блюда, а с краю. Действительно, способ работает, и все дело в распространении энергии внутри. Еще один совет, как не пересушить еду при разогревании, тоже будет полезным для многих из нас. Чтобы еда оставалась мягкой, достаточно вместе с тарелкой поставить в печь кружку с водой. В сети говорят, что схема рабочая. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 19-м по счету, потому что 19 августа. И у нас есть победитель. Это Ариша, город Курган. Ариш, привет. Алло, алло.
2: Привет. Да, я на связи.
1: Ребята, вот сейчас объясню. Ариша на каникулах, она перешла в 6 класс, и пока мама на работе. Ариша взяла и поймала «Везде хит». Вот ты молодец какая. Ариша еще мне сказала, что она отличная. Вот и очень-очень смелая. Ты знаешь, многие боятся вот так вот раз попасть в эфир, а ты взяла и еще «Везде хит» выиграла. Давай посмотрим, что там у тебя получилось выиграть. Секундочку. О, знаешь, маму свою обрадуешь. У тебя «Везде хит» на такси получилось. Представляешь, мама будет теперь на работу у тебя на такси ездить целую неделю. Представляешь, сюрприз ей. Ну или вы можете просто кататься с мамой там по магазинам или куда-нибудь. Я думаю, в Кургане много есть прикольных мест. Так что ты молодчина, не отключайся. Ладно, пообщаемся еще за эфиром. Друзья, вот неважно, сколько вам лет, какое у вас настроение. Просто ловите «Везде хит», и все получится. У Ариши получилось, у вас тоже получится выиграть. Свой. Он сегодня обязательно будет еще плавать, но чуть-чуть попозже. И можно выиграть очень крутые подарки. Ну а подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM.
0: Везде хит на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0800.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser, /agreement/ru/0+.
7: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на купер.ру/sp/распакупер.

0: Сибирска Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/сберпрайм.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Дэвид Гетта и Биби Рекса на радио Hit FM с кавером I'm good, I'm blue. Кстати, друзья, у нас есть же онлайн радиостанция Hit Cover, там очень много прикольных песен, ну, если вы любите каверы, так как люблю их я, вот, так что зацените. А еще вообще у нас очень много онлайн радиостанций, есть хит нулевых, хит десятых, хит двадцатых, девяностых, стопудовый хит, хит на бегу, кстати, очень прикольно бегать под прям подборочку, которую мы для вас сделали, и все вот это можно найти на сайте hitfm.ru, либо очень удобно, кстати, слушать через наше мобильное приложение радио Hit FM. Наташа Стаханова с вами по-прежнему, статус хитовый. Мы сегодня с вами держим правильный ритм как раз на пятницу. И буквально через полчасика играем в настроение, можно выиграть наш летний мерч.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный дождевик, ну, потому что скоро осень, или наше огромное яркое пляжное полотенце, ну, потому что еще лето. Вот, буквально через пару песен будем играть с вами в настроение. Также не пропустите программку про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно посмотреть уже сегодня вечером. Ну, а прямо сейчас немного замедляемся вместе с «Divash Slowdown» на Hit FM.

0: Вот так вот Кайго прикольно замиксовал Пол Маккартни и Майкл Джексон, друзья. А я приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Жду самых смелых, самых активных. На самом деле я жду именно вас. Да, это я вам так намекаю тихонечко. Номер 1074, звездочка 1074. Вот прям набираете, да, и попадаете ко мне в эфир. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наши хитовые подарочки. Могу дождевик подарить, либо наше яркое пляжное хитовое полотенце. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. На старт. Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29.
2: Город Москва. 18+. Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой в

0: Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Техно-Парковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Роман. Роман живет недалеко от Йошкар-Олы. Роман, привет. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Да. А какой, как у тебя поселок называется? Скажи еще раз.
2: Новый Тарьял.
1: О, как здорово. Слушай, а чем знаменит? Ну, может, у вас там какие вкусности растут или пейзажи красивые, нет?
2: Да, да нет, особо ничем.
1: Да как? Ну, понятно. Ладно, давай...
2: Ну, типичный поселок, ничего такого.
1: Понятненько. Ладно, давай посмотрим. Воздух у вас там, наверное, свежий какой прям вообще.
2: Да.
1: Вот, а ты говоришь. Знаешь, как мы завидуем вам? У нас тут его вообще... Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение фруктово-ягодное.
1: Ух ты ж, как-то мы по... Ну, как вообще там у вас с фруктами и ягодами-то нормально, наверное, все?
2: Да? Ну, да, в целом нормально.
1: Ну, и замечательно.
2: И тема мне нравится, вкусная такая.
1: Ну, да. Ладно, давай посмотрим. Вижу 5 вопросов. У нас с тобой 30 секунд, я должна все вот это прочитать за 30 секунд. А ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Готов? Готов, да? Все, поехали. Помидоры и авокадо являются фруктами, да или нет? Ой, быстрей.
2: Нет.
1: Яблоки, персики и малина относятся к одному семейству, да или нет?
2: Да.
1: Каждое яблоко Гренни Смит, ну это такой сорт, произошло от одной яблони из Австралии, да? Ты прям, да?
2: Да?
1: Да,
2: давайте да.
1: Все бананы съедобные, да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Грейпфрут может быть опасен для здоровья, да или нет?
2: Пусть да.
1: Окей. Молодец. Умудрились мы с тобой в 30 секунд прям уложиться. Прям здорово. Ты любишь компьютерные игры, наверное, играть, да? Играешь?
2: Да.
1: Оно и чувствуется прям у тебя. Прям так шустро. Ладно, давай проверять. А помидоры и авокадо являются фруктами. Ты не согласен. Так, а там вот на биологию, там ботанику ходишь?
2: Я просто знаю, что вроде как томаты считаются ягодами в некоторых странах.
1: Да. А что ты сказал? Нет-то. Правда?
2: Потому что фрукты же это не ягоды.
1: Да, а тут написано по-научному... Так, стоп, помидоры, а тут написано по-научному фрукт. Это часть дерева или кустарника, содержащий семена. А овощи-то кулинарный термин. Слушай, помидоры... На самом деле, да, действительно же, это ягоды. А почему фрукт? Или фрукт? Так, слушай, ты меня запутал. Я давно в школе не училась.
2: Вот я сам запутался. Я вот люблю, когда точные вопросы. Если сказано фрукты,
1: да.
2: Я знаю, что это ягода, то это разное.
1: Вот понятненько. Слушай, я с тобой согласна, я тебе ставлю плюс прям жирный такой. Ты молодец.
2: Ю-ху!
1: Яблоки, персики, малина относится к одному семейству, ты уверенно сказал, да. Да, семейство розовые, между прочим, вот. Каждое яблоко Гренни Смит произошло от одной яблони из Австралии, ты уверенно сказал, да. Да, женщина с этим именем из Сиднея вывела этот сорт, и эти яблоки все идентичны, оказывается. Обалдеть.
2: О-о-о.
1: Так, плюс есть. Все бананы съедобные, ты не согласился. Правильно. Большинство диких бананов несъедобны из-за семян внутри, представляешь? И последний вопрос. Грейпфрут может быть опасен для здоровья. Ты такой, пусть будет да. Да, между прочим. Его запрещено сочетать со многими лекарствами, поэтому, когда вот читаете, нужно читать эти бумажки в лекарствах, там прям написано «запрещено с грейпфрутами». Слушай, ну ты молодчина, ты прям практически 5 из 5, вот если...
2: Да.
1: Да? Вот так вот. О! Слушай, ну ты даешь, Ром. Спасибо тебе огромное, что не побоялся, позвонил и поиграл. Сейчас будем выбирать подарки, ладно? Спасибо тебе огромное,
2: хорошо,
1: что слушаешь Hit FM. Друзья, вот так вот можно тоже взять, завтра мне позвонить. Звоните, выиграть что-нибудь прикольное из нашего мерча. Буду ждать вашего звоночка, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2014. Сиа.

0: FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 19, западный ветер пока нежно дует со скоростью метр в секунду, влажность 54%, давление в норме, такая умеренная, такая, знаете, магнитная буря, ну, нормальная, в общем.
0: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf и на brusnika.ru.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
3: Шорхаус представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
5: «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Элис и Стив». Это британская драмеди о дружбе, которая внезапно превращается в настоящую войну. После 25 лет близких отношений Элис узнает, что ее лучший друг Стив начал встречаться с ее 26-летней дочерью. Сначала женщина пытается разрушить их роман, но вскоре конфликт превращается в настоящую одержимость. Герои начинают мстить друг другу всеми способами. В сериале всего 6 получасовых эпизодов, а главные роли сыграли Никола Уокер и Джеймин Клемент. Кстати, проект уже получил главный приз на Каннском фестивале сериалов.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился подростковый романтический сериал «Эль», который является приквелом комедии «Блондинка в законе». Эль Вудс здесь еще школьница. Вместе с родителями она переезжает из солнечного Беверли-Хиллз в мрачный Сиэтл 90-х, где ей приходится привыкать к новой школе и совсем другой атмосфере. Создатели добавили много ностальгии по эпохе гранжа. Музыка, мода и даже случайные встречи с музыкантами. В главной роли Лекси Майнтри. Отдельная фишка сериала – то, как молодая актриса передала мимику Рису Уизерспун. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич-3».

0: Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Вот под такую песенку я потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов, компьютеров, приемников, умных колонок. Да-да-да, мы дружим с вашими умными колонками, кстати. Просто скажите ей включи Hit FM, она с огромным удовольствием это сделает. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного летнего дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Хит FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца.

0: что, господа, 14 часов и 8 минут в Москве. Калашникова здесь, всем здорово. А еще вам привет от Александра Ревы, потому что я только что в столовке стояла за едой. Ну как, только что, полчаса назад или больше. Вот, и вместе с ним, соответственно, он тоже себе покушать выбирал, а вам привет передавал. Вот так вот мы заправленные, так сказать. Ну, он пошел своей дорогой, а я пришла к вам с приветом от него. И еще с напоминанием о том, что у нас сегодня гости меньше, чем через час. На прошлой неделе ждали директор зоопарка, но сегодня она драгоценная до нас дойдет, по крайней мере, обещала, если, так сказать, в сторону не вильнет обстоятельство какое-нибудь. Поэтому меньше, чем через час встречаем гостью, а пока наслаждаемся музыкой, может быть, готовим какие-то вопросы. Заранее 925-007-107-4 пишите, пожалуйста, для директора московского зоопарка. Ну, а дальше посмотрим, как пойдет.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29.
2: Город Москва. 18+. Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Погода на Хит FM.
1: Так, ну что, господа, немножечко теплее. Завтра на пару градусов обещает нам Яндекс Погоды. 22 – это максимальные показатели. 19 – это наши с вами ощущения. В целом, облачно, небольшой дождик возможен, особенно вечером.
2: Реклама.
3: А?
4: Ущипни меня.
3: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
4: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
11: В Эль Патио главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов «Эль Патио». Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
12: Шорхаус представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
13: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Совместные занятия спортом помогают укрепить отношения в браке. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили данные более 1500 супружеских пар. Эксперты сравнили влияние индивидуальных тренировок и физической активности, которые супруги занимались вместе. Оказалось, что пары, которые часто тренируются вместе, способны спокойнее разрешать конфликты. А еще у них более низкий уровень стресса в браке. Однако лучше всего на отношения влияют прогулки и походы. По словам ученых, все дело в том, что во время ходьбы у партнеров появляется больше возможностей, чтобы разговаривать друг с другом. Исследователи также отмечают, что для многих пар, особенно воспитывающих детей, найти время на занятия вместе непросто. Однако регулярная физическая активность может стать одним из способов проводить больше времени друг с другом и поддерживать контакт. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Кэтсай только что на HitFM в качестве новинки. Между прочим, все новиночки можете прочекать на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио HitFM. Ну а мы с вами чем занимаемся? Пока ждем гостю нашу замечательную. 19 августа. Смотрим, какие у нас серьезные и несерьезные праздники. Ну вот, например, кстати, директор московского зоопарка приходит к нам сюда в Международный день орангутана. Очень даже как-то получилось. Здорово. Ну, как-то попали. Получается. Что еще? В некоторых странах сегодня день картофеля. Кусните. А в некоторых странах день почтовой марки. Лизните, как говорится. И вообще Всемирный день фотографии. Все это можно запечатлеть. Ну, а и главное, попадайте в ритм, в такт под музыкой HitFM.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-74-79. Город Москва, 18+. Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Господа, буквально немножечко осталось, 10 минуточек осталось до того, как у нас в студии появится наша очаровательная гостья. Сегодня, господа, Светлана Акулова будет с нами, генеральный директор Московского зоопарка. Итак, если есть вопросы, прямо сейчас присылайте, потому что времени уже немного, 925-007-107-4. Ну, а если нету вопросов у вас, они всегда найдутся у меня. Но я думаю, это будет максимально интересно, поэтому далеко не разбегайтесь, через 10 минут здесь встречаемся. А лучше вообще никуда не уходите, погромче сделайте.

0: мы начнем, пожалуй, 15 часов, и очень уже хочется начать. Я напомню, это клуб Hit Woman прямо сейчас на Hit FM. У нас прямая трансляция эксклюзивно на нашей страничке ВКонтакте. Господа, присоединяйтесь обязательно, потому что сегодня у нас будет очень интересно. Напомню, эфир проходит при поддержке официального городского сервиса «Мосбилет». Билеты в московский зоопарк удобно приобрести с помощью сервиса «Мосбилет» на портале «Мос.ру». Экскурсии, мастер-классы и просто входной билет без очереди. Выбирайте дату и планируйте свой досуг. Категория 0+. Ну и, конечно же, вы все прекрасно понимаете, что речь у нас сегодня пойдет про московский зоопарк, динамично развивающееся пространство. Там и научные работы, и международные конференции, и образовательные программы. Уникальная атмосфера для знакомства нас с вами с удивительным миром живой природы. Генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова сегодня вместе с нами. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы очень вас ждали, уже очень, конечно, вас ждали, и вот мы дождались.
1: Спасибо.
0: Очень хочется узнать все-все-все, но начнем с главного. Как там наш дружище, наш красавчик, зимний шар манул Тимофей?
1: Кстати, да, это невероятно, какая общая любовь вдруг вокруг нашего Тимофея манула образовалась. Раньше, вот я могу сказать, когда я пришла только в московский зоопарк и стала директором, и я, наоборот, хотела даже его убрать с экспозиции, потому что я говорила зоологам, не экспозиционный вид, не интересен посетителям, он не выходил абсолютно, он мастер маскировки, выходил там на 3 секунды, прятался, и мне говорят, ну, это прям наше достоинство, вот 150 котят мы родили, направили его по всему миру, и мы этим гордимся, давайте оставим. Ну, я, слава богу, послушала. И, значит, однажды, когда как раз шло бурное развитие, вот 16-17 год социальных сетей, и мальчишка, кстати, он недавно приходил ко мне, снял ролик. Что вот он на хвосте стоит, лапками переминает.
0: Так это ваш?
1: Да, и наш.
0: А я думала,
1: да.
0: Это сибирский.

0: И было Новосибирский, там два ролика, так понятно. Что наш тоже был замечен. Вот, и главное, с этого ролика все, пошла любовь. Но самое удивительное, что и кот наш тоже почувствовал эту любовь. К нему прям эшелоны людей идут. Я даже иногда говорю, может быть, он просто ревнует, что панди Катюша, она как раз напротив него, ходит большое количество людей и ждут, и смотрят, и все к ней приходят, а вот к нему нет, и он стал больше себя показывать. Но это мы так шутим. Он после этого видео, вот когда к нему началось такое большое внимание и такая общественная любовь, он, не поверите, стал больше выходить к людям, демонстративно каких-то вещей делать, там разрывает свои коробки, еду, и не хватает, как раньше, не убегает, а демонстративно ест ее. Иногда даже очень близко подходит к людям. И это, конечно, очень удивительно. И я говорю, что это за феномен? Ну, зоологи мне ничего не говорят. Но я считаю, что он просто нас тоже любит, нас, людей.
1: Конечно.
0: Да. И потом... Он не такой уж и вредный и ворчун, как у него мордочка такая вредная всегда, да, его всегда так рисуют, как будто он такой хмурый, и у него такой, такая раскраска, что он такой вроде как злюка, да? Ага. Но мне кажется, что в душе он очень мягкий и нас очень всех любит.
1: Или просто он любит повипендриваться, получается.
0: Ну, может, да, такой, да, жигало.
1: А сколько ему лет уже?
0: Ой, ему сколько, получается, 17, нет?
1: А он взрослый такой мальчик уже?
0: Он взрослый, зрелый. Я могу путать, потому что у меня животных большое. Но он еще в самом расцвете сил.
1: А, 17 лет.
0: Да, значит, получается, ему где-то 7, получается, ориентировочно. 7. А, значит, 7. Я не права, да, потому что мы сейчас же ему невесту ищем.
1: Вот да, я
0: права. Да,
1: это.
0: 7. 17 это уже для котов очень много.
1: А, 17 7, лет, наверное, да, вот, я максимально.
0: Думаю, я, простите, если я путаю, но я имею право. У меня много любимчиков. Вот, поэтому я думаю, что если он на расцвете сил, где-то ему 7.
1: Ага.
0: Вот, и мы сейчас активно ему ищем невесту, вы все, наверное, знаете.
1: Знаем, нам неприятно. Не то, что вы делаете,
0: мне,
1: а неприятно.
0: Мне тоже, потому что я говорю, поляки, а директоры почему объединились возле поиска невесты Манула? Я говорю, а директору тоже нужно искать. Ну, это мы так, шутки наши.
1: Молодец. Нет, но вообще-то было очень неприятно, когда, значит, у поляков там нашлись какие-то причины, у японцев нашлись какие-то причины.
0: Но мы ищем самую лучшую, конечно, не надо, нам нужна самая лучшая, поэтому мы ищем, ждем и надеемся. Но самое такое, ну, из интереса, если даже мы найдем, смотрите, посетители, вы на нас не обижайтесь, потому что все у них таинство проходит очень скрытно, секретно, и, конечно, это будет не публично, как у многих других соединений происходит публично, поэтому Манул тебе там будет войти.
1: Я уточню, а некоторые приходят посмотреть на этот процесс?
0: Ну, бывает, да, бывает. Но это интересно, когда соединение, там, принюхивается, там, любовь, вся эта романтика. У котов, конечно, это не совсем так происходит. Это будет внутренний вольер. Мы, конечно, установим там камеры, все такое, но она может, он ее может и не полюбить еще.
1: Конечно. Это,
0: поэтому, как бы, если что...
1: Он у нас звезда.
0: Если что, на нас не обижаться, да. Но мы все процессы покажем, постараемся, поставим видеокамеры и будем информировать максимально подробно, но чтобы знали, вот они все же скрытные, поэтому ему должна она еще понравиться, и кошки тоже наш Тимофей, мы, конечно, понимаем, что он супергерой и наш красавчик, любимчик, но все-таки самки больше принимают решение. Простите меня.
1: Нет, мы все правильно. Животный мир, он близок.
0: Да, очень, да, близок, кстати. И вот это будет все происходить в закрытом вольере, там, в уединении, и там все это, все процессы любви и так далее, и потом рождение котят, если все же нам повезет, это все будет происходить в таком укрытом месте, а потом, конечно, когда уже мама разрешит нам показывать котят, и тогда будет все, конечно, это публично показано. Но опять же, они вместе не будут, то есть он как бы сделает, что ему нужно, поучаствует в программе по размножению редкого вида животных, как Манул, и потом уже будет все равно жить один вот, самостоятельно. Но так лучше, да, поэтому самка и самец, они все же должны жить раздельно, чтобы не мешать друг другу, а соединяться только на время романтических отношений.
1: Ну и главный вопрос, а есть какие-то претендентки на данный
0: момент? Да, есть, выбираем, смотрим, там же тоже важно, почему нам говорят, вот в Новосибирске есть возможность, это все близкородственные родственной. Мы же ищем отдельную кровь, чтобы она не была близкородственной, чтобы потомство было здоровое. Задача-то у нас сохранить вид животного таким, каким мы видим с вами его для наших потомков. Поэтому чем разная будет кровь, да, чем они будут дальше по

0: родственной связи, тем лучше для потомства.
1: А у нас, получается, в стране такого не найти, да, в зоопарках?
0: Ну, да,
1: по
0: да, потому что у нас было большое количество котят, и практически все родственники, ну, вот в зоопарках наши являются там хоть и дальние, но родственники. Поэтому мы ищем сейчас по питомникам, вот если из природы попадаются иногда, но, к сожалению, да, они очень подвержены инфекциям. Mm-hmm. Поэтому у нас было несколько раз мы привозили, но, к сожалению, они не приживались. Вот одна последняя к нам приезжала, вы хотя сказали, что мы про смерть не говорим, но это жизнь, и нужно это тоже понимать. Приехала к нам, и оказалось, что у нее раковая опухоль. А чего это?
1: Значит, девочки она, манула?
0: Да, девочки манула. Значит, она же не просто так попалась, да, в ловушку. Она пришла к людям, значит, уже была ослаблена и так далее.
1: А люди вот, поэтому... ее притащили любиться.
0: Да, так что, да, мы старались, смотрели, старались лечить, но вот самка уже была достаточно слабая, поэтому, к сожалению, не получилось невесты из нее. Но у нас есть три претендентки, они все,
1: да?
0: Да, молоденькие, здоровые. Мы сейчас смотрим, выявляем генетические характеристики, и если нам повезет, то мы в ближайшее время привезем самочку.
1: Ну, Манул Тимофей, мы за тебя, конечно, держим лапки, хвостики и вообще. Главное, ты должен полюбить или хотя бы, ну, так сказать, да, принять
0: присмотреться.
1: Ее. Да, присмотрись, миленький. Скоро вернемся. Woman Club на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
11: Категория 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Woman Club на радио Hit FM.
1: Так мы продолжим, господа. Светлана Акулова сегодня вместе с нами, директор генеральный московского зоопарка. И, конечно же, я понимаю так, что ваша задача — это не только за зверушками следить, скорее на них просто смотреть. А вот как раз то, что мы начали, мне хочется это рассказать всем, что благоустройство сейчас идет, и даже перестройка некоторая.
2: Но наша мечта, что зоопарк должен быть открытым для всех. Он как бы получается в центре Москвы, да, и когда ты едешь, как каменный мешок получается. И мы хотим, чтобы мы дали понять, что мы открыты для всей Москвы, для всех посетителей. И в ближайшее время вот наша мечта и уже практически реализуемая часть, что мы заменим весь забор, не будет этого камня, решетки, и вдоль Красной Пресни будет такая стеклянная красивая галерея, и можно будет, когда едешь по Красной Пресне, смотреть на наш пруд красивый, благоустроен. Вот мы уже благоустроили один пруд малый, сделали набережную красивую, огромное количество озеленения, будет просто невероятно зеленый зоопарк. Спасибо, конечно, мэру Москвы, он нас очень поддерживает в этом плане. Вы, наверное, видели, какой невероятно красивый на Новый год главный вход был наш. Видели, заметили? Да. Красные шары, такие елки. Ой, это вообще... Мы радуемся, потому что очень благодарны, что нам помогают, нас поддерживают, и все наши нововведения, и все наши придумки, все согласовывают. Скоро у нас достроится павильон для нашей панды Катюши. Сейчас мы строим павильон для золотых обезьян, но это можно рассказывать. И на следующий год тоже огромное количество благоустройства запланировано. Пруды озеленяем, меняем вот эту всю плитку, которая маленькая такая плитка была, на белой, красивую. В общем, будет очень красиво.
1: У вас, конечно, глаз горит. Мы тоже уже ждем, чтобы это все было красиво, хотя нам и так все это дорого. Но привыкнем. Я сначала даже не... Как вот эту каменюку убрать?
2: Нет, вы что? Да, теперь вы будете ехать, например, на машине или идти пешком, и сможете, не заходя в московский зоопарк, посмотреть, какой красивый пруд стал. Даже, может быть, увидеть фламинго. Там можно будет подойти к стеклу и посмотреть, и вам будет видно с улицы, с Красной Пресни, наши фламинго.
1: А вот фламинги тоже меня же будут видеть, я извиняюсь, что их расклоняла. Да. Но, а вдруг это для них будет стресс, что
2: нет,
1: там постоянно...
2: Нет, что вы, они вас, даже на вас внимание обратят, они занимаются своими делами, птичьими, поэтому вы для них не очень интересны будете.
1: Неприятно сказали, но зато хорошо для фламинго. А вообще, вот у вас сколько животных? Я понимаю, что, наверное, нету такой цифры прямо в московском зоопарке, вот миллион животных. Но в любом случае, это же огромная цифра.
2: Да, мы же рекордсмены, у нас 1200, по-моему, уже 60 видов, представляете? Мы рекордсмены. Конечно, есть, но смысл-то не в том, что там огромное количество видов набрать, да, смысл в том, чтобы дать им благополучие и сделать правильный вольер, потому что это раньше вот у всех был стереотип, что зоопарки зло, помните? И я долго разбирала, почему, откуда этот стереотип взялся. Я могу сказать, вот раньше коллекционеры, у кого были зоопарки, да, они неплохие люди, они просто тогда не было возможности людям выезжать за границу в таком большом количестве, да. И они старались показать людям, детям количество видов, которые в мире обитают. И поэтому денег было не так много, поэтому отсюда возникли большое количество видов. Им дарили, привозили богатые люди. Да, это такая традиция была дарить. Это, ну, даже в 90-х еще сохранялось, что хищников там крупных, каких-то очень редких животных дарить. И вот им дарили, и они старались людям показать. И поэтому, а денег было на вольеры не так много, и поэтому клеточки появились. Но зато люди видели, какие животные есть в мире. Потом границы открылись, люди могли выезжать за границу, смогли уже смотреть, как животные находятся в своей естественной среде обитания. Да? И тогда уже, а тут плохо содержится в этих зоопарках. Просто не успели зоопарки, вот эти коллекционеры и те люди, у которых были зоопарки, не успели за вот этой резкой сменой тенденции. Да? Но сейчас зоопарки стараются, если, например, там еще лет 10 назад все думали только о том, как прокормить свою коллекцию, то сейчас уже все занимаются тем, что расширяют вольеры, изменяют свои коллекции и делают все, чтобы животное смогло делать то, что оно бы делало в природе. Вот когда говорят «животное в неволе», мне это не совсем нравится. Животное в искусственной среде обитания. Это да. И зоопарк такой, он больше похож сейчас на ковчег, который сохраняет эти виды, да, чтобы передать нашим потомкам те виды вот в том состоянии, в котором мы с вами видим. Угу. И сейчас зоопарки очень много участвуют в природоохранных программах, выезжают, спасают, вот, помогают, когда конфискуют животных, там, да, когда плохо относятся к животным, часто звонят, и все зоопарки принимаю. Сейчас немножечко развернулись, зоопарки больше вот такой спасательный какой-то орган и такой ковчег, да, если можно его назвать. И мне это, конечно, очень нравится, эта тенденция нравится, и нравится, что люди теперь по-другому совершенно относятся и к зоопаркам, и к животным. Посмотрите, какое бережное отношение, и все стараются помочь. И я считаю, что сейчас такое время, когда каждый хочет быть таким добрым, да, но пока не все знают,
1: ну, не каждый,
2: не все знают,
1: но да.
2: Что, как правильно эту доброту, что это такое, да, что ты должен сделать, чтобы ты был хорошим, вот так. Mm-hmm. И нужно как раз вот журналистов, я прошу, и они рассказывают, что нужно сделать, как правильно, чтобы раньше вот говорили, ой, у него глаза грустные, ему плохо, а сейчас уже знают, как нужно смотреть, что шерсть, там нужно слизистую смотреть и так далее, смотрят на условия содержания. Хорошо?
1: Давайте об этом немножечко попозже, после рекламы, но будем стараться быть добрыми вместе.
0: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
7: Ваш карт.
8: Наш прайс. Карпрайс.
9: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит-вумен-клуб на радио Хит-ФМ.
1: Светлана Акулова по-прежнему вместе с нами, генеральный директор московского зоопарка. Я уже столько всего знаю, но просто нету столько времени даже вам все рассказать. Ну, поэтому по главным вехам пройдемся. Панда Катюша, наша дорогуша, китайцы хотят отнять обратно.
2: Ну, не совсем так, не совсем так. Мы тоже, кстати, расскажу сейчас, ее очень безумно любим. В общем, все панды мира, чтобы вы понимали, принадлежат Китаю.
1: Знаю.
2: Это факт.
1: Да.
2: У нас подписано соглашение по участию в природоохранной программе. По ней нам переданы Жуи и Динь-Динь, это мама и папа Катюши, сроком на 15 лет. Мы не платим ничего. И, да,
1: только кормим.
2: Кормим, 11 видов бамбук, которые прилетают каждую пятницу. Там, ну, все, да.
1: Нас, это не мы не платим ничего, это они нам даже за это ничего не платят.
2: Но смысл в том, что в этом соглашении прописано, что все детеныши, которые появляются у них на свет, до 4 лет могут находиться у нас в московском зоопарке, а дальше они должны возвращаться в Китай и участвовать дальше в природоохранной программе, им нужно опять подбирать пару и так далее, так далее, так далее. В этом заключается суть и программы, да? И, соответственно, Катюша тоже. Но никто же не знал, что мы ее так сильно полюбим, да?
1: Да.
2: Чтобы понимали, вообще зоологи и биологи, они такие достаточно жесткие. Ну, вот как хирурги, как доктора, да, которые делают операции, и всегда жалко тебе, не жалко пациента. Ну, у них уже стирается эта грань. А тут приходит ко мне руководитель отдела, который ухаживает, и со слезами на глазах: можем не отдавать? И говорю: ты же биолог, как же так? А я сама такая, все всегда боятся, потому что я всегда всех прошу спасти, и уже все переживают, когда я кому-нибудь так срочно, все уже сразу напрягаются, что нужно кого-то спасать. Вот тоже пришла, говорит: ой, можем ли мы оставить Катюшу? Шансов мало, могу сказать так, но он же есть все равно, даже один всегда есть. Объясню, почему мало. Потому что не было прецедентов, и всегда Китай возвращал всех детенышей, всех, у всех стран.
1: Вот как 4 года и забирают.
2: Да, у всех тоже, там все любят своих детенышей, и все переживают, и все плачут, там куча много разных фильмов документальных даже о том, как отправляли, и так далее, и так далее. И также и у нас, да, потому что прецедентов не было. Но шанс же есть, мы вправе попросить. Поэтому мы строим вольер для нее сейчас, очень красивый будет, невероятно красивый вольер, большие вольеры, там, и, конечно, и на нее, и на жениха, и на потомство.
1: А, вы уже вот так, да. Ну вот смотрите, ей сейчас, по-моему, 3, да, 4 будет в следующем году.
2: 3 будет 24 августа, приглашаю всех в московский зоопарк на празднование дня рождения нашей малышки.
1: Это на следующей неделе, мы поздравляем, мы же заранее, конечно, мы здесь отметим, даже не сомневайтесь. Вот, мы очень любим тоже панду Катюшу, здесь в эфире, я постоянно о ней трендюк. Но, смотрите, я, кстати, была против, чтобы ее Катюшу назвали.
2: Я тоже, я за Сяомо была, между прочим.
1: Ну, я не за это.
2: Сяомо — это маленькая Москва, Мосыка на китайском Москва, и я хотела, чтобы Сяомо — маленькая Москва. Но, видите, 400 тысяч голосов было, голосовали за нашу Катюшу, вот 400 тысяч человек, представляете, это огромное количество людей. И вот выбрали Катюшу. Но Катюша — это вообще ей подходит, у нее характер настоящей императрицы, она такая прям вся деловая, и сама все знает, куда ей надо, что ей не надо, еще хитрит. У них же пока с мамой один получается вольер-то. Если она внутри, то мама гуляет. Если мама гуляет, то она внутри. И она такая хитрая, там есть такая перегонка, и она, представляете, хитрая, берет и в эту перегонку, в этот коридорчик ложится. И оттуда ее вообще никак не выманишь ничем. Даже там супер вкусняшка. Вот если она не хочет, ничего она не сделает. И

0: И Динь-Динь сидит, ждет. Но скоро Катюш переедет свой вольер. Динь-Динь будет наслаждаться своим вольером одна. И, кстати, когда вот как раз произошла сепарация, да, то у нас же вообще Динь-Динь строгая мама оказалась.
1: Строгая,
0: невероятно. Мы, когда она родилась, мы же все видели ролики эти с игрушками, которые, да, все дарят детенышам. И мы же тоже закупились быстрее с этими игрушками к детенышу. И она нам не дала ни одной игрушки практически дать. Представляете, такая строгая, как настоящая такая мама. Мы себя чувствовали все детьми, потому что она нас прогнала с этими игрушками. Взяла всего лишь несколько деревянных. Она такая эко-мама оказалась.
1: Хорошо, не бежала.
0: Да, и она... И она учила самостоятельно нашу Катюшу всему, и падать, и прыгать, и лазить, и так далее, и так далее, вообще все. И вот когда произошла сепарация, мы все рыдали, потому что нам было жалко, она на нее так лаяла, что все, пора уходить. Вот она уже приняла решение, так в природе происходит, что очень уже строго, иногда хищники прям могут и достаточно серьезно повредить своего детеныша, чтобы он ушел, да.
1: Ага.
0: Да, потому что они же привязаны к маме, и нужно сильнее напугать, чтобы детеныш ушел сам в самостоятельную жизнь. И вот сейчас, считай, Катюша уже как бы в природе ушла в самостоятельную жизнь. Мы так расстраивались, мы китайским коллегам, может, еще попробуем там через ограждение. Ну, попробуйте. Ну, значит, мы открыли шибер, чтобы они там перенюхали. Вдруг Динь-Динь бы была снисходительная и приняла ее назад. Ну, может, еще чуть-чуть. Но нет, она прям так лаяла, как собака на нее. И все, Катюша поняла, что все, не нужно к маме подходить. Значит, мы думаем, сколько же она будет страдать, мы пишем нашим китайским коллегам. Они, ну, недель-две иногда бывает.
1: Ага.
0: Не тут-то было, три дня она потом поняла, что всю жизнь прекрасна, ее никто не сгоняет с ее любимой полочки, никто не отбирает бамбук, она может делать вообще что угодно, гулять где угодно, никто ее не тащит за шкирку, никто не скидывает ее с полки. И она отлично себя чувствовала, подходила к киперами, общалась, и ей давали собственные игрушки. И она была в счастье, так что такая настоящая, знаете...
1: Екатерина.
0: Да, Екатерина, да.
1: Так вот, чтобы разобраться окончательно, значит, вы сейчас строите вольер,
0: да,
1: куда уже непосредственно Катюшу, как минимум год она там проживет.
0: Да, как минимум, да, как императрица настоящая будет жить.
1: Да, а потом вы приглашаете китайских коллег и говорите, вот смотрите, у нас как обалденно, у вас такого нету, ну типа
0: хотим,
1: того, да?
0: Шанс есть, да? Ну, есть. Я думаю, что даже если 1%, но это же шанс. Но вдруг получится и скажет, да, у них все-таки так круто, они такие супер Россия, давайте им все-таки оставим нашу Катюшу, еще и дадим ей парня.
1: Да, да. Ну, прям есть шанс.
0: Ну, хотим, мечтаем. Мечтать же можно?
1: Конечно, иначе зачем бы этот вольер оставить?
0: Но если вдруг даже, если ничего не получится, это тоже неплохо, потому что она у нас супер крутая. Для программы по размножению она супер идеальна, потому что ее воспитывала мама. Это вообще единицы обычно воспитывают искусственно, потому что очень мало материнского инстинкта, потому что многие получаются с путем ЭКО. У нас естественный процесс произошел, там любовь любовная была. Вот, и она воспитана мамой, то есть она знает, что такое материнская любовь, знает, как воспитывать детеныша, поэтому она супер крутая считается для природоохранной программы. Поэтому мы думаем, что она и будет супер крутой мамой, как наша Динь-Динь. И если даже она уедет, то мы будем счастливы, если у нее будет хороший вольер, если за ней будут ухаживать, а мы будем за ней следить. А наши Динь-Динь и Жуи еще родят еще каких-нибудь симпатичных малышей.
1: Но все-таки мы надеемся, что китайцы как-то проявят свою китайскую дипломатию. Если надо куда-то подписаться, где-то написать, вы только скажите.
0: Но принимает только лидер Китая решение, поэтому мы будем всячески просить, умолять.
1: Уважаемый лидер Китая, мы вас просим, умоляем. Вот, а то...
0: Ладно. Очень хочется.
1: Без угроз, просто пожалуйста.
0: Мы ее будем любить.
1: Скоро вернемся. Да.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
5: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
5: Изысканное воплощение курортной

0: легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио «Хит-ФМ».
1: Ну что, господа, у нас времени-то мало совсем осталось, а так хочется еще всего много, много-много узнать о Светлане Акуловой. Это генеральный директор московского зоопарка. Я-то уже много узнала, но давайте так быстренько, значит, загибать пальцы. К нам едут вот эти удивительные обезьяны.
2: Да, золотая курносая обезьяна, да, действительно. 9 мая, когда на День Победы приезжал Си Цзиньпинь, было подписано между Россией и Китаем соглашение стратегическое о партнерстве, и там один из пунктов как раз говорил о том, что московский зоопарк будет принимать участие в программе природоохраны по курносой обезьянам. Мы будем третьим зоопарком в мире, в котором будут жить эти обезьяны. Невероятно красивые животные, очень интересные, активные. Для экспозиции они будут очень интересны посетителям, и я думаю, что все их тоже полюбят. Будет для них специальный вольер. Сейчас мы строим специальное здание, вход будет с красной пресней, будет очень красивый в китайском стиле. И я думаю, и уверена, что всем гостям столицы и нашим посетителям очень понравится и животные, и вольер, который мы готовим.
1: А вот, но это когда будет примерно?
2: В этом году.
1: А, в этом году уже успею. Видите, сколько всего еще до этого года, до конца этого года случится. Ну и, конечно, вот мы с вами много за эфиром говорили о том, что вы спасаете животных, и приходится каким-то образом, я так понимаю, у вас должность какая-то по этому поводу, да?
2: Да, ну, несколько. Президент Союза российских зоопарков и аквариумов, президент Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, и недавно... В прошлом году мы создали еще глобальное объединение зоологических учреждений. Вот там тоже я президент, но это такая уже глобальная повестка.
1: Обалдеть. Спасайте животных. Вот
2: да,
1: так
2: спасаем.
1: Вот. А вот вы из всех своих животных, которые в зоопарке, ну, хотя бы видели разочек?
2: Ну, видела, да. Я думаю, что практически всех. Практически всех.
1: А любимчиков, я так понимаю, нет? Мы
2: ну,
1: это уже
2: да,
1: выяснили.
2: Мы, да, выяснили, что я как мама люблю всех. И вот могу сказать, что у меня даже такая была фобия по поводу насекомых. А у нас парнишка такой работает. Они же все фанатики, а я невероятно люблю фанатиков. Ими, конечно, сложно управлять. Они такие своеобразные, как инопланетяне. Но они настолько заряжают любовью. Вот мне показали там шелкопряда. И это невероятные такие вообще гусеницы. Они плетут шелк. Ярко-желтые ниточки и ярко-белые. Очень красиво. Прям рекомендую прийти. У нас есть... экспозиция. Приходите, посмотрите. Она небольшая, но вы точно зависнете и будете полчаса смотреть, как они это делают.
1: А потрогать не дадут?
2: Ну, нет. Потрогать может только директор.
1: И, ну, если поймаешь, вон какая большая территория зоопарка и много дел. А вообще есть животные? Ну, у вас же не контактный зоопарк, как можно трогать, да?
2: Нет, у нас есть контактная площадка, кстати, по этому поводу я тоже рассказываю, что мы такие все вот люди, да, эгоисты, нам всегда хочется, дайте нам потрогать, дайте нам контактную площадку, вот у нас есть в детском зоопарке, где есть возможность погладить. Но мы же когда приходим погладить? Когда хорошая погода, солнце, нет дождя и так далее. А когда осень дождливая и холодная, и там погода какая-нибудь плохая, мы не приходим. А животные-то привыкли, они все социальные, вот эти на контактной площадке. И все ждут посетителей. Вы их приучаете, что вы приходите и гладите, а потом хоп и не приходите. Я рассказывала даже про нашего барашка Барбариса. И он однажды стоял, и он настолько любил людей, и одна семья проходила мимо, был, ну, может быть, у них свои дела были или еще что-то, и прошли мимо него.
1: Да, я знаю, я тоже эту историю рассказывала.
2: И он расстроился, у него депрессия. Да. Так, пока мы поняли, что происходит, он же не ел ничего, был в депрессии, но мы потом ему подселили партнера в вольер, и все нормально. Он отвлекся на зоологов, на партнера. Ну вот очень хочется, чтобы, если вы просите нас дать вам предоставить контакт, ну вы тогда и приходите к нам вне сезона, мы тоже вас ждем. Мы все находятся на своих местах, в спячку уходит там всего лишь 2% от коллекции, поэтому приходите. Все на местах, вот если вообще это стереотип странный, потому что даже все мои друзья, которые мы каждый день встречаемся, общаемся, они все равно мне весной говорят, ну что, животные приехали. Зоопарк открыт. Я говорю, как, они никуда не уезжают, все стоят на местах. Приходите, зоопарк работает всегда.
1: Да, ну вот есть же такое, что, например, летние вольеры и зимние вольеры.
2: Да, ну да, вольеры так построены, что есть уличная часть, где они гуляют, есть внутренняя часть, и они сами выбирают шибер открыто, они сами выбирают, где им находиться. Иногда, например, там, когда заморозки, да, там мы перекрываем, чтобы, не дай бог, если они выйдут и там не простудилось животное. Но это в редких моментах. Например, для жираф, потому что он может подскользнуться, если там гололед. Вот, перекрываем. А так, но вы все равно можете перекрывать. приходить и смотреть не только со стороны улицы, но и внутренний вольер тоже есть для посетителей, поэтому мы вас очень ждем, очень.
1: Да, потому мы что, любим туда ходить, конечно же, и москвичи, и гости столицы. А вот еще такие технические вопросики. А правда, если животное впадает в спячку, его в холодильник убирают?
2: Ну, некоторых, да. Если будете плохо себя вести, вас тоже можно.
1: А правда, что некоторые киперы, кстати, вы там киперов набираете периодически, да?
2: Да, набираем.
1: Это где у вас на сайте, например, можно посмотреть?
2: Ну, очень мало, но набираем только тех, кто очень любит животных. Потому что все думают, что это так романтично, ты приходишь, гладишь животных и так далее. Нет, это большая сложная работа и достаточно тяжелая. Поэтому, если вы точно уверены, что вы готовы ухаживать за животным, потому что это не только кормить, да, и не только смотреть и изучать животных, да, но это и тяжелый труд. Ну, да, да, я как-то... Хотела искусно подойти, потому что много приходят, например, любят птиц, но не знают, что за ними нужно и убирать. А это очень тяжело, потому что, ну вот, для за ними очень тяжело вольер убирать, потому что там пух, перо, и их экскременты и так далее, и корм, ну...
1: Ну вот, да. Да. А бывает такое, что пришел кипер, например, очень любит животных, и все, он хорош, всем хорош, всем хорош, а животное не взлюбило.
2: Да, бывает, бывает и так. Но есть, например, животные очень боятся и ветеринаров. Они все знают, что такое ветеринар, и знают их, ну, и всегда либо прячутся, либо... Вот Катюша вообще хитрит. Она знает, например, она не знает, откуда она знает, что вот сегодня должен прийти, например, там ее проверять ветеринарный врач. Она никогда не подойдет ни за что на свете. Поэтому, ну, мы тоже там пытаемся как-то хитрить. Кстати, она оказалась невероятно умной. Представляете, ветеринарные тренинги «Жуи день-день»...

0: выполняли. Там они приходят, сами дают лапку, там мы проверяем, там надеваем рукав, чтобы давление проверить, ну, специально ощупываем животик. И она находилась с мамой всегда на ветеринарных тренингах и сама научилась, представляете? Я никогда даже не могла подумать, что вообще настолько интеллектуально развит этот вид животных. Она сама теперь умеет все, что мама делает, и ложится на спинку, и лапку дает, и на весы встает, и приседает, и ползает, и зубы вот так, если пальчики вот так разводишь, показывает зубки. То есть это вообще какой-то уникум.
1: Можете ей пару слов по-русски выучить.
0: Да, а Жуи, кстати, Жуи знает китайский.
1: Вот.
0: Когда к нам ветеринарные врачи приезжали, и он на китайском сказал, и Жуи как начал пищать, и лапка его звал, там вообще ветеринарный врач китайский сказал, я такое в первый раз вижу.
1: Вот, забери, а да. Нет, Жуи тоже от нас не забирайте, ну Катюшу тоже не забирайте, мы еще и русские ей, так сказать, преподаем.
0: Она пока китайский не знает.
1: Вот именно, будет потом плакать по русскому языку, не трогайте Катюшу. Вот, а вообще 24-го, правильно я запомнила?
0: Да, 24 августа приходите на празднование дня рождения нашей любимицы.
1: Ну, а мы обещаем здесь в эфире тоже обязательно, конечно, отпраздновать. Время, к сожалению, вышло совершенно.
0: Ну, ничего, зовите еще.
1: Ой, да с удовольствием. Только приходите, вас дождавешься, у вас вон сколько подопечных.
0: Ну, простите,
1: простите. Светлана Акулова сегодня была вместе с нами, а это генеральный директор московского зоопарка, в который мы все скоро идем. Спасибо огромное.
0: Приходите, ждем вас.
1: Спасибо. Woman Club на радио Hit FM.
2: Hit FM. Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.ком.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ну что же, господа, 16:09 в Москве. Мы с вами наше общение продолжим. И у нас есть чудо-чудное в этом часе диво-дивное. Угу, везде хит называется. Конечно же, у нас вот такой вот живет. Приходит иногда, уходит сам. Такой приходит, уходит, приходит, уходит. Мы на него повлиять в этом смысле не можем. Зато мы можем повлиять на свою игру. И в какой-то момент часа, как только вы почувствуете, что да-да-да, вас призывают прислать слово «везде хит» в наш мессенджер Макс, прям не стесняясь, делайте это. Сегодня, напомню, 19 число, значит, 19 по счету «везде хит» выигрывает, а его отправитель может получить что-то очень прикольное. Ну, например, ювелирные украшения мне приходят сейчас в голову. Пиццу можно разыграть, допустим, или что-то спортивное, или что-то неспортивное. Короче говоря, что сегодня будет за подарок, мы узнаем в процессе игры. Вот, а игра начнется не сейчас, чуть-чуть попозже.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я

0: сын или падает?
1: Никакой ты ему не сын.
2: Так, вломился.
1: А это, получается, кража со взломом?
2: До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Итак, завтра немножечко потеплее обещает нам Яндекс.Погода, но буквально на несколько градусов. 22 – это максимальные показатели, 19 – это то, на что мы можем рассчитывать. Ветер утихнет, дождь вполне возможен, особенно во второй половине дня.
2: Реклама.
3: А?
4: Ущипни меня.
3: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
4: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
9: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
11: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribe.rf. В Эль Патио главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов Эль Патио. Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
2: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Носители информации для хранения и воспроизведения музыки сменяются очень быстро, и некоторые из них успели стать памятниками истории. И если компакт-диски и аудиокассеты прослушать пока еще возможно, то, к примеру, валики фонографов

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-04-76-29.
4: Город Москва. 18+. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: хит на радио Хит ФМ.
1: Ну что, господа, все, казалось бы, случилось, и несмотря на некоторую задержку от момента, когда мы начали играть, то есть от приглашения в игру до развязки, которая сейчас происходит, было время, ну и там и реклама, и вы Шакиру послушали с удовольствием, и все такое, все равно моя победительница пока никак не отзывается. Анна, уважаемая, посмотрите, вам радио пишет. Очень настаиваем на вашем номере телефонном, чтобы вам дозвониться уже я не смогу, но если вы напишите номер телефона, еще и сами позвоните, *174 с мобильного бесплатно, я смогу взять трубку, это единственное, до чего я дотянусь. Вот, но я же не могу подменять победителя. Если я отчитала 19-й вездехит, а сегодня 19-е число, я не могу раз передумать, ой, не прочитала, удалю пока. Так не могу, так нечестно, правильно? Поэтому все-таки ждем, что Анна среагирует, наша победительница, но сильно много времени терять нельзя, и тянуть его тоже невозможно, поэтому я уже начинаю объявлять, что же Анна сегодня выиграла. Какой вездехит достался ей, это могло быть что угодно. Но у Анны сегодня вездехит на гаджеты. Хоть аплодисменты пока. Алло! А гаджеты — это значит, что благодаря Хит FM вы можете себе приобрести что-то вот такое из технического прогрессу. Ну, вот так. Как бы я уже вот не старалась, нет, не алло, пока моя победительница. Ладно, будем до нее дописываться в любом случае. И еще раз аплодисменты. Опять же, в какой город неизвестно, потому что как-то не получилось контактироваться. Так бывает. Это немножечко неприятно, потому что хотелось бы слышать голос в эфире нашей победительницы замечательной. Нет, что-то не реагирует.

0: Ладно, может, за рулем, может, начальник отвлек, может, инопланетяне. Всякое может быть. В любом случае, вездехит на этом разыгран, но это не последний в мире вездехит. Сами понимаете, по будням пару раз он появляется и кого-то из вас выбирает.
1: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Хит FM. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Аббревиатуры только что на Хит ФМ, 17 часов и 6 минут в Москве. Господа, еще раз всем привет, это уже новый час, мы его разменяли вместе с вами, движемся вперед. Каждая минуточка этого часа, каждая секундочка должна быть наполнена музыкой от Хит ФМ. И Хит ФМ в этом, собственно, справляется, конечно же. Да, у нас иногда бывают новости, иногда бывают игры, иногда бывают рассказы, сказки бывают страшные, иногда и без них обходимся. Ну, вот это вот все, безусловно. Но основная часть, да и реклама бывает. Ну, сами понимаете, что там в мешке кота не утаишь или кого мы там не утаиваем в мешке в любом случае. Да, это мы все знаем и так. Но основная, абсолютно большая часть нашего с вами общения – это общение музыкальное. Тедди Свимс буквально через мгновение как подтвердит мои слова, указав нам всем на дверь, но нам-то он имеет в виду «входите», указывая на дверь. Он нам этот посыл отдает, так сказать. А вообще-то в песенке наоборот все, конечно же. Зиверт тоже побудет с нами, Люки Ли и многие другие музыкальные персонажи и их музыки.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: погода на Hit FM.
1: Немного потеплее будет. Уже завтра 22 градуса, но это максимальные показатели 19. Это то, на что мы действительно можем рассчитывать. В целом облачно. И дождик возможен, особенно во второй половине дня. В пятницу примерно так же, в субботу уже потеплее.
2: Реклама.
3: А? Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
8: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
9: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
10: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в «Петрович».
12: Подробнее на petrovich.ru.
13: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
15: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: В соцсети то и дело возникает спор, а можно ли заниматься спортом по утрам натощак. Некоторые уверены, что такой подход позволяет быстрее сжигать жир. Противники же настаивают, что это вредно и даже мешает похудению. По словам исследователей, ни одно из утверждений нельзя назвать абсолютной правдой. Ученые уверяют, что для спортсменов-любителей выбор режима остается делом комфорта. Кому-то удобнее тренироваться без завтрака, а у кого-то это вызывает тошноту и головную боль. Для профессионалов, особенно в видах спорта на выносливость, питание перед длинными тренировками важно для поддержания максимальной работоспособности. По мнению экспертов, решающим фактором остается сам факт регулярных тренировок, а не прием пищи перед нагрузкой. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

А, и обратите внимание, недалеко, то есть в нашей стране, жили-были два дачника, у которых была дача, не поверите. И на этой даче вырос огромный пышный борщевик, который, сами понимаете, является опасным, является ядовитым, и вообще-то за этим надо следить, чтобы он не вырастал на вашей даче. Так вот, районная администрация обязала этих собственников убрать заросли, но те просьбу проигнорировали. Власти обратились в суд, и после этого у них появился у этих дачников запрет на выезд за границу. Но после того, как они борщевик убрали, запрет с них сняли.

0: Сказка на ночь.
1: А расскажу вам сегодня небольшую, но, мне кажется, очень страшную сказку для дачника.

песни Триана, как вы все прекрасно слышите. Ну, она, собственно, закончила упражнение на бревне. Прекрасно выполнено, идеально выполнен элемент. 17 часов 47 минут в Москве. Господа, что по Риане на данный момент, кроме того, что всегда обсуждает ее внешний вид, как она вышла красиво, как она вот это с этим сочетала, какая она смелая и все такое, и все такое. У нас месяц уже, правильно? Ну, меньше месяца прошло с тех пор, как появились слухи о том, что она уже четвертый раз беременна. И в этом же, примерно в этот же период появились слухи, что у нее будет новый альбом, а это муж ее намекнул. И практически в одни и те же даты. И поэтому мы по-прежнему гадаем, она все-таки беременна новым альбомом, она беременна новым ребенком, она беременна и тем, и другим, или это вообще на всякий случай на будущее. Поэтому нету никаких подтверждений. Раньше мы прям практически поздравлять ее кидались, а по-моему сейчас на данный момент не с чем. Ну, в этом смысле. Но это не точно. В общем, будем, конечно же, держать руку на пульсе, следить за развитием событий и все, что в этом мире делается в данном направлении, ну, не очень старательно, сами понимаете. Если жизнь нам подкинет какие-то новости о Риане, мы обязательно вам расскажем. Если нет, не поверите, расскажем о чем-то другом. С точностью могу сказать, что у нас часик заканчивается, соответственно, Али Фарбан через мгновенце, что со следующего часа встречайте Обломова, это тоже, в общем-то, почти гарантированно, всякое бывает, да, в лифте люди застревают, но все-таки будем надеяться, что встретите как следует. Ну и что, это у нас среда уже практически заканчивается, значит, до четверга попрощаюсь, пожелаю вам прекрасного вечера, была Калашникова, летела, целую, пока.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: радио Хит ФМ.
1: Карлита и Софи Такер на Хит ФМ. Только что Манхэттен. Не знаю, как там на Манхэттене, ну и в целом в Нью-Йорке. Это очень далеко. Знаю, что у нас тут в Москве продолжается лето. Очень хорошо, позитивно, тепло, естественно. Всем советую побольше гулять, друзья. Гуляйте, воздухом дышите, а параллельно слушайте суперхиты. Как известно, этого добра у нас тут на самом хитовом радио предостаточно. Итак, шоу «Большой релиз». Мы начинаем прямо сейчас. Начинаем полное погружение в музыку. Упомянутые суперхиты, новинки и премьеры. Все это впереди. А еще раз делай дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад.
0: Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
10: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
14: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и VTB.ru. Банк ВТБ. ПАО.
15: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
16: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах, кроме формата эконом. Количество товара ограничено.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Maroon 5 на Hit FM. А впереди певица, которая присутствует на большой сцене и в нашей жизни тоже уже много десятилетий и не теряет при этом актуальности и модного звучания. Это, конечно, поп-королева Мадонна. Вместе с Мартином Гарриксом она записала шикарный трек, который мы с вами услышим уже очень скоро. Называется «Бизар», не пропустите. А сразу после Алан Уокер и Мик «Dancing in Love».
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 13. Ветер западный дует со скоростью 6 метров в секунду. И влажность при этом 50%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 15, завтра в городе плюс 19.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Ваш кар...
7: Наш прайс! Кар прайс!
8: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Kdvor.ru.
12: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
13: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард.
14: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: корицы, кокосового масла или тертого темного шоколада помогает эффективно взбодриться и контролировать уровень глюкозы в крови. По словам ученых, корица богата мощными антиоксидантами, веществами, которые замедляют процессы старения. Кокосовое масло же улучшает обмен веществ и несет огромную пользу для здоровья мозга. Ну а для тех, кто желает разнообразить вкус бодрящего напитка, подойдет тертый темный шоколад, который позволяет снизить уровень плохого холестерина. Антиоксиданты в шоколаде, как и в корице, предотвращают повреждение клеток, укрепляют здоровье сосудов и мозга, а также улучшают контроль уровня сахара в крови. Кофеманы, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

это Дивак на Hit FM и Slow Down. Отличный трек, который дебютировал в главном хитовом чарте на прошлой неделе на 19 месте. Все, начался его путь в топ-20. Ох, и непросто ему будет, этому треку, потому что конкуренция жесточайшая. Но мы же ему поможем, мы же подсобим, проголосуем на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Hit FM. Поэтому полный вперед, Дивак, Slow Down, кидаем голоса.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих

0: клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Сбербанк.ру. Альфа-банк 0+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
20: Оформи лимитированную кредитную карту от ТБ банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
23: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-77 99.

0: Свич-диско Элла Хендерсон на Hit FM только что и React. Я думаю, что реакция на появление в эфире любимых песен должна последовать незамедлительно. Как только услышали, сразу сделали громче. Вот как раз такой трек впереди, он вызывает бурю положительных эмоций, но все потому, что летний, классный. Называется Dive Into Me, это Алок и Калит. Услышим очень скоро.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан Вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит FM.

0: радио Hit FM.
1: Сиена Спайро на Hit FM. Только что ее Great Expectation. Начало восьмого в Москве. После прослушивания такой красивой песни чувствуем мурашечное настроение. Вот настолько цепляет, в космос тебя уносит на 3 минуты, пока звучит. Вот у меня такие эмоции вызывает отзвучавшая песня. Унесла так унесла. Но возвращаю себя обратно. А то, знаете ли, можно увлечься и в астрал уйти. А нам еще большой релиз продолжать, между прочим. Итак, час второй. Большой релиз. Полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры, а еще раздел Double Track, он ждет нас в этом часе.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО «Тебанк» 0+.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов.

0: и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
2: Конфетные

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Дэвид Товары на Hit FM и Hot Summer Night. Горячие летние ночи уходят в прошлое, оставляя после себя приятные воспоминания. А теперь будем готовиться к горячим осенним ночам. Согреваться будем под суперхиты. Естественно, этим вечером, кстати, они тоже звучат один за другим. В ближайшие минуты Tame Impala, Дженни, Дракула, а еще Дэвид Гетта и Ан-Мари. Baby Don't Hurt Me услышим через несколько минут.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 19, ясно, по ощущениям плюс 17. Ветер западный, слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность при этом 49%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 13, завтра днем плюс 19 и дожди.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
7: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
8: Карибия.рф.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру.
11: 12+. Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на розахутор.ру. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, на улице Маршал Крышлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
12: Шорхаус представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана Шорхаус в проекте «Лето Лайф 2026».
13: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
15: Hit FM.

0: нейросети.
1: Разговоры о том, что искусственный интеллект оставит людей без работы, идут уже не первый год. Однако новое исследование команды ученых из американского Массачусетса показывает, что не все так однозначно. Когда речь идет об автоматизации,

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ. 19:34 в Москве. У нас полное погружение в музыку. Точно по расписанию дабл трек. Уникальная возможность поймать подряд две песни одной звезды или звезд, если речь о группе. Герой этого вечера, этой среды, 19 августа, король винтажной музыки, диско-фанк, суперстар, даже не знаю, как еще можно назвать этого парня, Purple Disco Machine. Purple Disco Machine. Знаю, что вы любите его музыку, поэтому ловите сразу две его песни. Первая записана вместе с The Rolling Stones, называется Mess It Up, и песня под номером 2 In The Dark. Это Purple Disco Machine и Sophie and the Giants.

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804-0+.
2: Еда из самоката готова к вашей жизни.

0: а мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это «Медуза» на Hit FM Paradise. А уже очень скоро лидер, недавний лидер главного хитового чарта Алекс Уоррен был на вершине целых две недели с песней «Fever Dream». Вот эту самую песню мы и услышим здесь на Hit FM в ближайшее время.
1: Hit FM.

0: Hit FM.
1: Кэт Сай на Hit FM только что и работа Animal в начале 9 по Москве. Нам с вами пора провести хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Тут сражаются лучшие новые песни. Их две. Обе очень сильно хотят попасть в эфир. Но повезет в итоге лишь одной. То и в чью пользу придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому проходите, голосуйте. Мы все уже подготовили, пост разместили. Вам осталось лишь проявить активность. В общем, проголосовать. Так что действуйте. Все в ваших руках. Под номером один с нами сегодня Fast Boy. Новая песня Music Sounds. Под номером 2 Робин Шульц и трек «Take it slow». Уже 20.08 в Москве, мы стартуем.

0: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите...

0: Получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2020 в Москве. Музыкальная битва с участием лучших новых песен. Их две песен. Нужно выбрать ту, которая, по вашему мнению, больше подходит для нашего эфира. Поэтому зайдите в группу Хит FM ВК и проголосуйте. Под номером один с нами сегодня Fast Boy и работа Music Sounds. Fast Boy и Music Sounds под номером один, под номером два. Робин Шульц и трек Take It Slow. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 19, по ощущениям плюс 18. Ветер западный дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 49%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 13, без осадков, завтра небольшие дожди в городе и плюс 20.
0: Реклама. Девелопер.

0: «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
2: «Шорхаус» представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
3: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
4: В «Эль Патио» главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов «Эль Патио». Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
5: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Говорят, что любовь живет 3 года, однако у математиков на этот счет свое мнение. Ученые из Лионского университета вывели формулу, которая позволяет предсказать, почему одни пары живут долго, а другие расходятся. Математический расчет основан на 3 параметрах – привязанности, угасании чувств и реакции на эмоции партнера. И если один из параметров падает ниже критической точки, то математика говорит, что дальше будет только хуже. Но при активном отклике пара все же способна преодолеть любые кризисы. Ученые также объяснили, данная модель не скажет, в кого влюбляться, но поможет понять, что же идет не так. И, по словам экспертов, в будущем такие системы с искусственным интеллектом смогут работать как навигатор для отношений. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM, финал. Тут сражаются лучшие новые песни. Две штуки, бьются они за право оказаться в нашем эфире. А мы им помогаем в достижении заветной цели. Голоса приходили весь этот час в нашу официальную группу ВКонтакте. И уже очень скоро мы с вашими голосами обязательно разберемся. Поэтому не пропустите этот ответственный и волнительный местами, временами момент. Перед подсчетом голосов давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется Music Sounds. Это Fast Boy. Да, музыка играет. Music Sounds, Fast Boy под номером 1, Робин Шульц под номером 2. Его трек называется Take It Slow.

0: 20:37 в Москве. Теперь посмотрим в нашу группу ВКонтакте, чтобы с вашими голосами разобраться. И там мы видим удивительную картину. Пришло одинаковое количество голосов за Фастбоя, за Робина Шульца. Что делать в таком случае? Ну, в таком случае решающий голос у диджея, то есть у меня. И я решаю... Да, вот так вот немножко пафосно, да, прозвучало. Я решаю, что сегодня, в среду, 19 августа, в нашем Муз-баттле побеждают Фастбой. Оу, аплодисменты должны были прозвучать. Вот они. Да, фанфары, аплодисменты для проекта Fastboy, потому что их трек Music Sounds сегодня побеждает в музыкальном баттле. Выходит финал. Мы Fastboy, естественно, поздравляем. И дальше послушаем целиком их новейшую работу Music Sounds. Всем спасибо, что зашли, что проголосовали. Завтра новые хиты без правил после 8 вечера по Москве.
1: Хиты

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-20-73-0804. 0+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
2: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
6: Категория 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

Ай-яй-яй-яй. Джоэл Кори на Hit FM и Whisper в 20.51 по Москве. Это большой релиз на самом хитовом радио. Лучшие хиты, лучшие новинки. Много музыки, одним словом. А тоже очень много музыки разных форматов, жанров на нашем сайте и в мобильном приложении. Нулевые, десятые, девяностые, каверы, русские, иностранные, танцевальные, лирические, всякие. Слушайте в удовольствие.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

21 час и 4 минуты, время московское. Всем большой привет, это большой релиз. Как всегда, после 9 специальный хит-парад, чарт спешл. Тут мы мониторим чарты других стран. Сегодня добрались до Великобритании. Давайте узнаем вкусы местных. Начнем с 21 места. Очень стильная работа здесь на этой неделе располагается. Называется Hate That I Made You Love Me. Это Ариана Гранде. Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
1: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
2: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Али Фарбин и Рене Миллер на Hit FM. Трек называется Body Talk.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.
0: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В самом разгаре специальный хит-парад. Сегодня изучаем чарт Великобритании. Напомню, на 21 месте была замечена Ариана Гранде с работой «Hate That I Made You Love Me». Потеряла за неделю около 10 позиций. Ну, такой себе сигнальчик на самом деле. Зато Элла Лангли держится молодцом. 17-я строчка, плюс 2 за минувшие 7 дней. Элла Лангли, «Choosing Texas».
1: Чарт

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 19, по ощущениям плюс 18. Ветер западный, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 48%. Ночью будущее.

0: плюс 13, без осадков. А вот завтра днем дожди небольшие и плюс 20, плюс 21.
1: Реклама.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Лайфхак. Каждый, кто хоть раз пытался разогреть еду в микроволновке, сталкивался с тем, что грелось в итоге что угодно, но не продукты питания. И по этому поводу в сети рассказали о полезном лайфхаке. Для равномерного прогревания пищи в микроволновке емкость стоит ставить не в центр вращающегося блюда, а с краю. Действительно, способ работает, и все дело в распространении энергии внутри. Еще один совет, как не пересушить еду при разогревании, тоже будет полезным для многих из нас. Чтобы еда оставалась мягкой, достаточно вместе с тарелкой поставить в печь кружку с водой. В сети говорят, что схема рабочая. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Это большой релиз на Hit FM и специальный хит-парад. Сегодня смотрим, что происходит в чарте Великобритании. Радует одно. Песня, которая лично мне очень нравится, растет в рейтинге. С каждой недели все выше и выше. Скоро попадет в первую тройку. Это приятно, это классно. Итак, восьмое место чарта Великобритании. Песня Great Expectation. Наша новинка, между прочим, это Sienna Spyro. Chart Special.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие.

0: развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из хит-парада Великобритании. Будем уже финалить наш муз-обзор. Далее в динамиках появится песня, которая стала второй на этой неделе. Она называется «My Body Isn't Ready». Написал и исполнил ее один из, по нашему мнению, один из самых ярких молодых музыкантов современности. Да, это Сомбар, «My Body Isn't Ready» в Великобритании, уже под номером 2. Поздравляем Сомбра и дальше слушаем эту классную работу. На этом завершаем большой релиз «Chart Special» и прощаемся до завтра. Chart Special.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Большая часть современных многоквартирных домов оборудована лифтами, однако, как недавно выяснили ученые из Университета Восточной Англии, привычка подниматься по лестнице существенно снижает риски заболеваний сердца и сосудов. Исследователи изучили около 2000 научных работ, связанных с отказом от лифтов и влиянием этой привычки на здоровье, в результате чего выяснилось, что регулярный подъем по лестнице статистически повышает кардиовыносливость и снижает показатели холестерина. Поэтому эксперты рекомендовали встроить в свой день такие подъемы, в особенности если нет возможности тренироваться или ходить в спортзал, естественно, при отсутствии противопоказаний. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Совместное занятие спортом помогает укрепить отношения в браке. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили данные более 1500 супружеских пар. Эксперты сравнили влияние индивидуальных тренировок и физической активности, которые супруги занимались вместе. Оказалось, что пары, которые часто тренируются вместе, способны спокойнее разрешать конфликты. А еще у них более низкий уровень стресса в браке. Однако лучше всего на отношения влияют прогулки и походы. По словам ученых, все дело в том, что во время ходьбы у партнеров появляется больше возможностей, чтобы разговаривать друг с другом. Исследователи также отмечают, что для многих пар, особенно воспитывающих детей, найти время на занятия вместе непросто. Однако регулярная физическая активность может стать одним из способов проводить больше времени друг с другом и поддерживать контакт. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Однако достижение человекоподобного андроида из Китая явно заслуживает внимания. Дело в том, что бездушная, но быстрая машина смогла побить давний рекорд пиковой скорости человека в беге на короткие дистанции. В 2009 году знаменитый легкоатлет Усейн Болт смог разогнаться до скорости 44,7 км в час. А в 2026 робот, по информации его разработчиков, выиграл у человека с показателем 45,6 км в час. Остановиться вовремя он, правда, уже не смог и протаранил электрические щитки после своего забега. Зато, в отличие от человека, он уже в состоянии прыгать с места на 2 метра в высоту. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Бывает такое, что вы начали заниматься спортом, и вроде бы первые шаги даются весьма легко, однако спустя некоторое время вы замечаете, что прогресс будто бы замирает. Почему так происходит, рассказали ученые. Все дело в том, что в любом новом навыке наш мозг сначала учится, и мы всегда действуем осознанно. Затем наши движения автоматизируются, и мы перестаем развиваться, потому что действуем на автопилоте. По словам экспертов, чтобы прорваться через это промежуточное плато, необходимо начать работать над слабыми сторонами, искать более сильных соперников,

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: эфи главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Лиани и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-aware.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: искусственный интеллект.
1: Случилось то, о чем говорили противники искусственного разума. В Сан-Франциско один розничный магазин решил устроить эксперимент и назначил менеджером одну популярную нейросеть для управления бизнес-процессами и взаимодействия с реальными сотрудниками. В целом, алгоритм проявил себя достаточно лояльным руководителем, однако после того, как его попросили тщательно проверить соблюдение правил компании, он принял решение об увольнении одного из работников за систематические опоздания. Надо сказать, что опоздания были в 17 из 23 отработанных дней. И несмотря на то, что персоналу магазина не понравилось работать под руководством искусственного интеллекта, они признали, что руководитель человек уволил бы такого сотрудника гораздо раньше. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.